Ашука, Ахвик, Ас, Иглая Хон, Флатсин Ахтуати, Флатсин Ахтуати, Эйт Катку, Эйт Катку, Хин Итуасегу, Хин Ахтуасегу, Нухдей Анхагут, Флингет Флагу, Яду Хат, Ашука, Ваэтсу, Ваэтсу. Where keet hus yawagu? Where keet hus yawagu? Dakshawedi.